Чисто грувий. Všetkým прайме красный вечер, по припаде красное отполедне. Záleží, kedy počúvaš.